ཁྱི ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱱᱟᱢᱛᱟ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱷᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱪᱮᱡᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱦᱩᱞᱟᱱ ᱨᱮᱢᱚᱝ ᱚᱢᱥᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤ